Тень афрога Мацака Бештрен. Эмплотича программ фан радио Азегенцвелла. Ми номе эс Виктор Заводстя. Эм десен программ физеть ви аптэй фрога